шалем пущим пласнуюсь. Все урем таке сустоюсь. Ир в ее сушу котвои. Ир саулись ишь бучу.